80 там се спира студентски закай пипл показва и цифрове убийство прескости.